0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости.

Ну что, друзья, привет всем, кто встречает этот день вместе с нами. Доброго вам всем утра. Новый день уже наступил, и я рад всем тем, кто решил, что вот было бы неплохо встретить новое утро вместе с радиостанцией ОК. Вот правильное решение, друзья. Меня зовут Дмитрий Давыдов, на календаре сегодня вторник, 6 октября. За окном морозец. Подробнее о погоде я вам обязательно еще расскажу чуть позже. А пока позвольте представить вам имена артистов, чьи хиты будут звучать для вас весь следующий час. Гэри Халивелл, Юлия Паршута, Гаязовс Бразерс, группа Скутер, Троит Сиван, Нилето, Фактор 2, Клинганда, Майя Мишель, ATB и другие, не побоюсь этого слова, звезды ждут вас уже совсем скоро. Ну что, друзья, готовы начинать новый день? Тем более, что вторник день очень продуктивный. Лично мне кажется, что самый продуктивный в неделе. Вроде бы уже и от выходных успели отойти, и при этом силы еще закончиться не успели. Всем вам, друзья, кто с нами, я желаю желания и настроения для великих свершений. Мы начинаем новый музыкальный час, новый день и продолжаем рабочую неделю, которая, на мой взгляд, началась весьма и весьма активно.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

«Танцуй, как пчела» называется композиция, прозвучавшая в нашем эфире. И действительно, друзья, движение – это жизнь, а танцы – это жизнь в квадрате. И этим утром наверняка многие из вас уже занимаются тем, что собираются, а возможно, кто-то даже и направляется к своим рабочим и учебным местам, используя для этого самые разные виды передвижений. Кто-то на собственном автомобиле, кто-то, возможно, рискнул даже поехать на велосипеде, автобусы, такси – все это доступно для вас. Вообще, в нашей стране есть множество законов, запрещающих модификацию транспортных средств. Желание заменить двигатель или поставить тормоза посерьезнее быстро разобьются об аргумент инспектора полиции. Ну а сам автомобиль, скорее всего, отправится на штрафстоянку. Чего, кстати, нельзя сказать о далекой стране США в вопросах модификации транспортных средств. Там, за океаном, дела обстоят гораздо более лояльно. Причем настолько, что порой это приводит к забавным ситуациям. Сотрудники полиции в Северной Каролине во время патрулирования оживленной улицы буквально замерли в выступлении от нерешительности. Дело в том, что прямо по проезжей части между машинами вальяжно лавировал большой мягкий диван. Водитель, если можно так назвать этого дивана, со своим другом решили, что обычные виды транспорта для них это слишком скучно, и прикрутили к старому дивану электромотор от электросамоката. Ну и отправились на улицы. Полицейские, остановив столь необычный транспорт, долго его разглядывали, но в конце концов были вынуждены отпустить изобретателей, даже не выписав им штраф. Дело в том, что формально они, в общем-то, по законам ничего и не нарушили. Но при этом настоятельно порекомендовали быть внимательными на дороге, а парковаться исключительно в разрешенном для того месте, то есть в гостиной. Ну а что, друзья, вот оно, современное воплощение сказки про Емелю на печи, только в современной интерпретации. Кстати, очень удобно, особенно если дополнить всю вот эту систему с диваном еще и автопилотом. Ну и чтобы диван поутру приезжал прямо к порогу вашего рабочего места. Главное, друзья, не разгоняться слишком сильно, чтобы одеяло не сдувало.

называется композиция в исполнении Клинганды. 7 часов 23 минуты в городе Уральск. Ну что, друзья, первая музыкальная заявка уже прилетела ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Прислал ее наш самый ранний слушатель, которого зовут Михаил, который уже проснулся, успел выйти на улицу, видимо, для того, чтобы отскрести от инея свой автомобиль. Да, уже успел замерзнуть, но для того, чтобы согреться, прислать в качестве музыкальной заявки песню с названием «Хмель и солод». Честно говоря, насколько я помню, в эфире она уже звучала, то ли в рамках нашей игры «Кира Миры», то ли еще где, но вот как-то прошерстив компьютер свой, не нашел я ее, но, тем не менее, удалось мне ее отыскать на просторах сети, вовремя скачать, и прямо сейчас в исполнении группы «Юта» и специально для Михаила и для всех, кто уже успел замерзнуть, звучит эта песня с таким вот уютным названием.

0: На Радио Кей, 7 часов 35 минут в городе Уральске. Друзья, как-то вот совсем забыл я вам рассказать о том, какая же погода царит за окном. А сегодня, ну, я уже говорил вам о том, что морозец присутствует. Вчера и предыдущие дни мне об этом уже сообщали наши подписчики, наши слушатели. Но сегодня я это все прочувствовал на собственной шкуре. Несмотря на то, что телефон упорно пытается убедить меня, что за окном плюс 1 градус, мой автомобиль с утра был покрыт инеем. Да и бортовой компьютер показал, что за бортом, за тем самым 2 градуса мороза присутствует. Видимо, какая-то аномалия прилетела и на мой микрорайон для того, чтобы показать мне о том, что зима действительно уже не за горами. К счастью, днем станет гораздо теплее. 13 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. В принципе, как вчера, но за одним лишь исключением. Сегодня, возможно, дожди. Вероятность осадков составляет аж 65%, что бы это на самом деле не значило. Завтра синоптики пророчат нам уже плюс 18, а к выходным и до 21 градуса тепла. И, друзья, видимо, это будет последнее дуновение тепла в этой затянувшейся осени. Как всегда, я желаю всем тепла, чтобы у каждого из вас было свое собственное солнышко, которое будет вас согревать даже в самые пасмурные дни. Ну а ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 прилетело еще одно сообщение от нашего постоянного слушателя, которого зовут Александр, и который, по всей видимости, сегодня снова, как и всегда, везет своих детей по местам своего дневного пребывания, садики, школы и прочие места. Просит поставить композицию. Песня называется «Дидюка Барбидосская». Сам Александр пишет, что из мультфильма «Клад». Ну вот мне почему-то нашлась она из мультфильма «По дороге с облаками». Я надеюсь, это та самая песня, Александр. Ну, вряд ли с таким вот названием. «Дидюка Барбидосская». Может быть, две разные песни. Так что слушаем, наслаждаемся. И всем, кто движется навстречу своим учебным заведениям, школы, детские сады, всем вам я тоже желаю счастливого пути.
1: Позвольте представиться, Дюдюка Барбидокская.
2: Я могу летать, как птица, плыть медузой по волне, в одуванчик превратиться, в одуванчик. Ничего не стоит мне. Я всегда во сне являюсь к непослушным малышам.

0: Яка привередина. Исключительно я злюка.
1: Окей,
2: радио, сэ. Сеным жеребьем, жиле бенде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

компании. Время летит незаметно, друзья. 7 часов 49 минут в городе Уральск. Ну что же, вот и подошло время подводить итоги первого музыкального часа, который, на мой взгляд, был весьма-весьма продуктивным. Две песенки от наших слушателей мы послушали. Ну и впереди, я надеюсь, еще много ваших музыкальных заявок меня ждет. Так что присылайте свои теплые сообщения на номер 8-771-202-1006. Не забывайте также про нашу постоянную рубрику «Привет и поздравлений. Кто сегодня молодец?», которая выходит в эфир каждый день точно по расписанию ровно в 9:30, и в которой я с огромным удовольствием озвучиваю все те сообщения, которые вы успеете прислать прямо ко мне на WhatsApp. Друзья, всем отличного настроения. Прямо сейчас группа «Скутер», обещанная мной еще в самом начале часа, с композицией «How much is the fish», а также моя Мишель с песней «О изменении ветра». Друзья, все вы ее прекрасно знаете, и я уверен, многие из вас даже смогут отлично подпевать. Я на этом с вами не прощаюсь. Услышимся через несколько минут. Оставайтесь на волне нашего города.

Пеппи Струбецкой прозвучал в нашем эфире, дав старт очередному музыкальному часу на волнах Радио Кей. Доброе утро, Уральск! Приветствую всех, кто настроен на нашу волну. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Я напомню, что сегодня вторник, 6 октября. Осень, как и наше музыкальное утро, находится в самом разгаре, а значит, пришло время представить вам имена музыкантов, которые будут сопровождать наш эфир уже в самый ближайший час. Эва Макс, Сергей Лазарев, Бруно Марс, тима белорусских, диджей Иманбек, группа Скриптонит, Руки Вверх вместе с группой Арсик Асти, группа Градус, Пилат Фукерес и много-много других горячих хитов ждут вас уже совсем скоро. 8-771-202-1006 неизменный номер нашей студии, на который вы, друзья, можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp, ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять как можно скорее. Ну и, конечно же, приветы и поздравления, ваши теплые пожелания в рубрику «Кто сегодня молодец?», которая выйдет в эфир чуть более чем через час, ровно в 9:30 ожидается, что все ваши теплые пожелания мною будут непременно озвучены. Так что, если у кого-то из ваших друзей, знакомых, близких есть повод для того, чтобы их поздравить, обязательно воспользуйтесь вот этой вот возможностью и напишите пару теплых строк прямо ко мне в студию. Ну что, друзья, продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Эва Макс, композиции Every Time I Cry, ну и много чего интересного, в частности, наша игра под названием Керамера, которая состоится уже в середине этого музыкального часа. Так что, если хотите тоже поучаствовать, будьте готовы, разминайтесь, пока слушайте хорошую музыку и поднимайте свое настроение вместе с нами.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
1: 8.34 в Уральске. Ох, друзья, и пришлось мне только что побегать, да понервничать. Связь в нашей компании возьми, да и пропади на какие-то несчастные 10 минут. А сколько переполох выдалось. Огромное количество сообщений пришло ко мне на номер студии 8-771-202-1006. Друзья, спасибо, что вы с нами, что вы держите руку на пульсе. Но, к счастью, мы вернулись, как и интернет в наше помещение. Так что со всей ответственностью заявляю, что игра под названием «Керамеры» состоится прямо сейчас. Игра наша ежедневная, регулярно, и условия ее неизменны, так же, как и все в нашей природе. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной достаточно популярной, надо сказать, композиции.

всяком случае, в свое время она звучала отовсюду, как это часто бывает последние дни, года и, наверное, даже десятилетия, оказалось несколько подзабыто, но, тем не менее, я уверен, что, услышав ее даже в обратном направлении, что-то в вашей голове щелкнет, и вы быстро сможете понять, куда дует ветер. Как только угадаете, сразу звоните по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит представиться и, конечно же, назвать ваш вариант ответа. Вам предстоит назвать либо название песни, либо название исполнителя. Ну, можно, конечно, назвать то и другое, можно даже спеть на самом деле. Все это будет засчитано как правильный ответ. Вот такие вот коротенькие условия, друзья. Я надеюсь, что вы с нами, несмотря на все сбои, перипетии, никуда не ушли, никуда не переключились и прямо сейчас готовы ринуться в бой и разгадать очередную музыкальную загадку от меня.

Вот такая вот музыкальная загадка, друзья. Даже не знаю, есть ли у вас идеи. Я даже не знаю, на самом деле, слышал ли ее кто-нибудь, потому что, ну, связь, конечно, нас в ответственный момент подвела прямо перед самой игрой. Но, тем не менее, я надеюсь, что кто-то с нами, и вы готовы назвать правильный ответ на вопрос, что же это за песня такая была. Я напомню, что звонить нужно по номеру студии 8-771-202-1006. Самые хитрые, конечно, как всегда, напишут сообщение с целью проверить, а правильно ли они угадали. А вот не надо проверять, надо сразу звонить, тем более, что за неправильный ответ никаких санкций у нас нету, никаких штрафов мы не берем, так что будьте смелее, друзья, ошибайтесь, звоните, угадывайте и всячески проявляйте свою активность. 8-771-202-1006, я напомню, номер нашей студии. Ну что же, подсказки. Подсказки, наверное, вам нужны, во всяком случае, тем, кто, я надеюсь, все еще с нами и пытается прямо сейчас зацепиться хоть за что-то в этой музыкальной загадке. Скажу вам так, друзья, что в названии этой группы, а это группа, мальчуковая группа, присутствует название одного города. Одного города популярного такого. Не буду называть страну, иначе это будет уж прям совсем в лоб. Так что, друзья, вспоминайте, какие города вы знаете, в каких городах присутствует название группы и в каких группах присутствует название городов. Сразу скажу вам, это не Токио, далеко не Токио. Так что, друзья, давайте еще раз послушаем эту музыкальную загадку и попробуем вернуться к нашему вопросу, а что же это за песня такая?

0: тоже.
1: Это Михаил, да.
0: Как ваши дела?
1: Он сам. Все отлично.
0: Вас не напугал сбой наш, который произошел буквально только что? Вы все еще с нами?
1: Блин, если честно, то я только что подключился, поэтому не знаю про что.
0: Все правильно сделали, вовремя вы настроились на нашу волну. Как ваши дела, Михаил?
1: Да все отлично, как обычно, двигаюсь по пробкам.
0: Как там, кстати, мост? Вы наш главный корреспондент по мосту.
1: Мост, как обычно, закрыт. Пропускает только автобусы, скорые, пожарные и тому подобное.
0: Все понятно, Михаил.
1: И все на этом.
0: Ну, вы, наверное, сейчас опять скажете, что песня слишком простая.
1: Нет, вы знаете, первый раз, когда вы включили, я не понял вообще, что это такое. А второй раз уже прям было четко понятно.
0: Да, и подсказка, наверное, помогла, да?
1: Ну, в том числе, да.
0: Ну и что же это за песни? Что это за группа?
1: Это группа Челси.
0: Так, а что за песня?
1: Челси. Что-то там самая моя любимая, что-то такое.
0: Абсолютно правильный ответ. Вы его назвали. Да, действительно, это группа Челси, выпускники «Фабрики звезд» шестого разлива, насколько мне удалось выяснить, продюсером которой стал Виктор Дробыш. Кстати, как относитесь к Виктору Дробышу?
1: Виктор Дробышев? Ну, нормально, позитивно.
0: Нормально? Вот я
1: что-то
0: даже...
1: Что-то он там
0: кроме...
1: где-то в жюри где-то он там сидит, что-то...
0: Что-то да делает. Помню, ну что же.
1: Что-то делает, да.
0: Ну что же, я вас поздравляю с правильным ответом и с победой. Вы уже ликуете, скажите мне?
1: Конечно, я постоянно ликую, даже когда нет победы. Ликую, радуюсь за тех, кто побеждает, кроме меня.
0: Это прекрасно.
1: А за себя тем более.
0: Слышу, что настроение ваше на высоте. Ну а с вас привет и поздравления, как всегда.
1: Привет вам, Дмитрий, Елене, всему вашему коллективу, всем радиослушателям огромный привет. Всем хорошего, позитивного настроения, несмотря на пасмурную, прохладную погоду, несмотря на пробки. Чтобы у всех все было замечательно.
0: Спасибо вам огромное.
1: Слушайте музыку. Попозже что-нибудь закажу еще.
0: Отлично, будем ждать. Спасибо вам огромное за звонок, за участие и ждем вашу музыкальную заявку.
1: Спасибо, до свидания.
0: Ну что же, вот и песенка-то разгадана. Оказывается, ларчик легко открывался. Ну, конечно же, с подсказками и со всем остальным. Но если уж Михаил сказал, что песня не такая простая, то значит, действительно, пришлось покопаться и в чертогах разума, и, возможно, даже кому-то в гугле для того, чтобы вспомнить, что это за песня. Но рад, что вы с нами, Михаил, и что наши слушатели продолжают встречать утро вместе с радио ОК. А мы продолжаем слушать хорошую музыку. Прямо сейчас песня, которая принесла победу Михаилу Великому. Группа Челси с песней «Самая любимая». Вспоминаем, как это было тогда. В каком это году, кстати? Год, наверное, 2006. Где-то в то время «Фабрика звезд» шестая была. Вот, и, значит, 20 лет уже и пронеслось. Как же это быстро все проходит.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 876 656 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

Рокерс композиция «Addicted» прозвучали на волнах Радио Кей, 8.52 в городе Уральске. Ну что ж, друзья, второй музыкальный час подходит к своему завершению, и в его финале наш дорогой слушатель и победитель игры «Кермеры» Михаил Великий все-таки прислал, как и обещал, свою музыкальную заявку прямо ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Михаил желает услышать песню под названием «Со вкусом ментола». Что именно со вкусом ментола нам предстоит разгадать вместе с нами, вместе с вами, ну а исполняет ее некто под сценическим псевдонимом Тони Флейм. Знакомим с этой песней, которая подведет черту по итогам текущего музыкального часа. Ну а все, что не прозвучало в этом часе, я с огромным удовольствием возьму уже в следующий музыкальный отрезок. Так что оставайтесь на волне нашего города. Все самое интересное, как всегда, ждет вас впереди.

The Band Camino прозвучало на волнах радио OK, открыв очередной музыкальный час нашего сегодняшнего утра. Доброе утро всем, кто встречает утро вместе с радио OK. Меня зовут Дмитрий Давыдов. На часах 9 часов и 3 минуты. За окном 2 градуса тепла, все потому что солнышко начинает подниматься из-за горизонта и хоть медленно, неохотно, сквозь тучки, но все же согревает все вокруг. Я напомню, синоптики сегодня обещают 13 градусов ближе к полудню. Ну а я обещаю, что уже в этом музыкальном часе для вас прозвучит много хорошей музыки. Lil Nas X, Kevin McCoy, Daft Punk, Иванушки International, Тома, Тима Белорусских, Текила, Джейсон Дурелло и все то, что не уместилось в предыдущих музыкальных отрезках. В общем, третий час — это, как всегда, самые музыкальные сливки для всех, кто хочет услышать много хорошей музыки, то вы, друзья, пришли по адресу. Всем желаю хорошего настроения. Не забывайте также номер нашей студии 8-771-202-1006. Я также принимаю ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец», которая вот уже в 9.30 непременно прозвучит на наших волнах. Всем бодрости, духа и яркой улыбки на весь сегодняшний день. Мы продолжаем.

Godfather и Jazzy 9.21 в Уральске. Друзья, огромная удача улыбнулась жителю США по имени Джек Пирадин, которому удалось обнаружить в земле алмаз весом целых 6,3 карата. В интервью с средством массовой информации Джек признался, что это первый раз в его жизни, когда его хобби по поиску драгоценных камней принесло ему хоть какие-то деньги. И это еще мягко сказано. Коллекционеры прогнозируют, что находка может стоить более 1 миллиона долларов. Размер камня примерно равен размеру человеческого ногтя. Это самый крупный алмаз, найденный в этом году в государственном парке Кратер Алмазов. За все время, с 1972 года, там было обнаружено более 37 тысяч драгоценных камней. Правила парка очень просты. Каждый, кто хочет испытать удачу в поиске алмазов, должен заплатить за вход. Всего $15. За эти деньги можно набрать целое ведро камней и потом долго и упорно сидеть и искать в нем драгоценные алмазы. Все, что найдешь, можно забрать с собой. В США известно лишь два основных месторождения алмазов. Места, где на поверхность вышли столбы некогда расплавленных вулканических пород. На сегодняшний день этот парк в Арканзасе является одним из немногих мест на Земле, где любой желающий может заниматься поиском алмазов и при этом забирать находки с собой. За небольшую плату, разумеется. Ну вот такие вот новости, друзья. Я-то думал, золотая лихорадка давно закончилась, а оказывается, она переросла в алмазную. Правда, ну таких масштабов, конечно, уже не развивает, но тем не менее люди готовы заплатить за то, чтобы испытать свою удачу. Все-таки находится. Ну, знаете, своего рода такая лотерея получается. Взял ведро камней, и кто знает, что там на его дне найдется. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа Gayazov's Brothers. Ну и буквально через несколько минут я озвучу, наконец-то озвучу приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Кто сегодня молодец?
3: Да, друзья, час X настал, 9 часов 31 минута в Уральске, а значит, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. И первым свое сообщение сегодня прислал наш постоянный слушатель Александр Елисеев. Здравствуйте, Радио ОК. Хотел передать всем огромный привет, хорошего дня и хорошего настроения, а также поздравить своего земляка Чернухина Ивана с победой в Олимпиаде. Золотая медаль, Иван, ты молодец, ты наш гордость. Ну что же, присоединяемся к поздравлениям. Единственное, интересно, что же это за Олимпиада такая-то посреди осени? Видимо, какая-то научная, возможно. Ну-ка, просветите нас, Александр. Привет, Радио ОК, пишут Андрей и Алексей. Поздравляем нашего дорогого дедушку Бориса с 85-летием. Дед, ты у нас настоящий кремень. Каждое утро начинаешь с холодной воды и ходьбы по набережной, а вечером рубишься в PlayStation. Желаем тебе стального здоровья и чтобы мы, внуки, тебя почаще радовали. Да, внуки, радуйте, радуйте своего деда. Следующее сообщение прислала Луиза. Привет, Уральск. Хочу пожелать всем жителям нашего прекрасного города просто отличного настроения. Пусть улицы будут светлыми, люди улыбчивыми, а в каждом доме всегда пахнет свежей выпечкой и царит уют. Любите свой город и включайте музыку погромче. Спасибо вам огромное, Луиза. Ну и последнее сообщение на сегодня прислала Замира. Привет, Радио ОК, а также привет курьеру из Яндекс.Доставки, которого зовут Руслан. Сегодня забыла дома телефон, без которого я на работе как без рук. Уже хотела было возвращаться домой, но вспомнила, какие дикие пробки ждут меня по дороге. Зато Руслан на своем мотоцикле быстро все объехал и привез телефон ко мне в руки буквально за 15 минут. Спасибо вам огромное. 5 звезд полагается как положено. Ну что же, вот такие вот сообщения сегодня прислали наши дорогие слушатели на номер студии 8-771-202-1006, за что вам огромнейшее спасибо, за то, что вы продолжаете быть с нами и поддерживать все, что происходит на волне Радио ОК. Ну а мы тоже продолжаем, в свою очередь, радовать вас исключительно хорошей музыкой. На очереди композиция в исполнении Ханны, которая так и называется «Музыка звучит».

под ее ритмы и ноты. 9 часов 30 минут в Уральске. Друзья, все мы хорошо знаем пословицу «тише едешь, дальше будешь». Но кто бы мог подумать, что медлительность и упрямство могут заставить попотеть целую команду профессионалов. Черепахи по кличке Лард одним прекрасным днем не сиделась у себя дома, и она просто своим черепашьим умом захотела приключений. И Лард пошел. Пошел своим медленным и уверенным черепашьим шагом прямо из огороженного участка по улице города навстречу новым приключениям. Конечно, далеко уйти ему таким образом не удалось, и хозяйка тут же догнала свою любимицу, совершившую самый медленный в истории побег. Но загвоздка заключалась в том, что Лард-черепаха достаточно большая и весит ни много ни мало аж 45 килограммов. Владелица и так, и эдак пыталась поднять черепаху или хотя бы развернуть ее, чтобы та пошла обратно домой, но все было тщетно. Огромный вес и скользкий панцирь не оставлял женщине никаких шансов отнести черепаху в ее место обитания. Все, что оставалось, это лишь уговаривать вернуться любимицу домой, а заодно вызвать полицию. И лишь нескольким полицейским, приехавшим на вызов, удалось объединить усилия и наконец-то поднять непослушное животное и вернуть его восвояси. Вот такая интересная погоня, в ходе которой понадобилось больше не спринтерские качества, а скорее навыки профессионального грузчика. Но, друзья, всем, кто этим утром стоит в пробке, вспоминайте эту пословицу, эту черепаху. Тише едешь, дальше будешь. Так что, друзья, и вы все непременно доберетесь до места своего обитания, несмотря на все сложности в передвижении. А мы также продолжаем наше музыкальное движение. На очереди замечательная веселая песня под названием «Той Рашашу» в исполнении группы «Меховая 8/1».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

9:51 в Уральске. Ну что ж, друзья, вот теперь и третий музыкальный час уже точно подходит к своему завершению. Все, что мне осталось сегодня, это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, познакомить вас, друзья, с событиями этого дня, событиями, которые случились именно 6 октября в далекие-далекие годы. Оказывается, что именно в этот день, в 1769 году, английский мореплаватель Джеймс Кук высадился на берегах Новой Зеландии. Ну вот так вот, друзья, открыл те самые прекрасные земли, ту самую прекрасную страну, ну, которая тогда еще не существовала, это был просто остров, который впоследствии активно люди заселили, все благодаря той фауне, которая там процветает. Вот захотели бы вы днем раньше отправиться в Новую Зеландию, пришли в турагентство и говорите: «Хочу в Новую Зеландию», а вам говорят: «Ты что, совсем? Нет такого места на земле». А вот с 1769 года такое место на земле, к счастью, появилось. В 1790 году женевский ювелир Якоб Швепс представил процесс изготовления искусственной минеральной воды. Ну, все вы наверняка знаете напитки под маркой Швепс, они производятся и по сегодняшний день. Не знаю, как насчет минералки, в основном встречал тоники, такие, знаете, горьковатые, с хинином, что, конечно же, на любителя, но некоторые очень даже любят подобного рода напитки. В 1889 году в Париже открылось знаменитое классическое кабаре «Молен Руж», которое стало, пожалуй, одним из популярнейших в мире. В 1459 году родился Мартин Бехайм, немецкий ученый и мореплаватель, создатель первого глобуса. В 1946 родилась Екатерина Градова, советская актриса театра и кино, сыграла роль радистки Кэт в фильме «17 мгновений весны». Также в этот день родился Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор. А также наш с вами соотечественник Даурен Абиров, родившийся в 1923 году, первый казахстанский балетмейстер, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств, народный артист Казахстана. Вот такие вот многочисленные события окружают, ну, казалось бы, как и всегда, простую дату 6 октября, но, тем не менее, дата простая, а вот события, которые здесь произошли в этот день, далеко не простые, и я уверен, что что-то из этого вам пришлось по душе, вы, возможно, расскажете об этом своим друзьям, те своим друзьям, и вот так вот пойдет наука по миру. Ну что же, на этом я прощаюсь с вами. В финале этого музыкального часа вас ждет композиция в исполнении группы «Скриптонит», которую я анонсировал еще давным-давно, 3 часа назад, вместе с Антоном Беляевым и его оркестром исполнит композицию под названием «Natural Blues». Ну, а я на этом с вами прощаюсь снова. До завтра, ровно в 7 утра. Настраивайтесь на волну 106 FM. Будет много музыки, будет много хороших новостей, развлечений, интерактива. В общем, все, что вы так любите. С вами был Дмитрий Давыдов. Друзья, всем пока.

сансара.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8 776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей.
0: Радио ОК на частоте твоей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 876-856-56-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

Раньше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Радио ОК. Места нет для грусти.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: «Окей» радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио Окей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
2: Радио «Окей» – место не для грусти.
3: Слышь, 6 FM.
2: Радио

0: Учим казахский язык легко.
1: Кыз – девочка. Ол или бала – мальчик. Шал – старик. Кішкентай – кыз. Маленькая девочка. Кішкентай – маленькая. Кыз – девочка. Кішкентай – кыз. Тентек – бала. Непослушный мальчик. Тентек – непослушный. Бала – мальчик. Тентек – бала.
0: Учим казахский язык легко.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
4: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Like a boss. Hmm? Raise back your body. Right there, well, around the world.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
2: ОК радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

қаланың толқынында «Окей» радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: and see if you would touch me.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
5: По вопросам размещения рекламы на «Радио ОК» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: остается все в тех же красках.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
3: Радио «Окей» – место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.
4: Радио ОК. Места нет для ограничений.

0: между прочим.
1: Плод приобретает отпечатки пальцев еще в утробе, в возрасте 3 месяцев. Но так как отпечатки пальцев не закладываются с первых дней жизни, у близнецов они бывают разными.
0: Между прочим.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
4: ОК.
5: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: прочим.
1: Разрушение небоскреба Манхэттена в 1970-х годах предотвратила студентка-архитектор, когда обнаружила в дизайн-проекте существенный недостаток.
0: Между прочим...

каждый день карусели. В юге метели, праздник веселья, дни и недели. Верю, не верю, ты снова за дверью. Начнем с истерик.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
0: Размещение рекламы на Радио ОКей. Звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей.
0: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Радио «Окей» – место не для грузин.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: ОК.
3: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Радио Окей. Места нет для грусти. Радио Окей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио Окей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 876-856-56-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.

Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат: постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускать.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 876-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Радио ОК. Место не для грусти.

На волне твоего города. Радио.